0: утром.
1: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс. С 6 до 10.
2: Сегодня пятница, а пятница — это не просто очередной день недели, а будто бы нежный вдох, и город замирает в предвкушении того, когда можно будет, наконец, замедлить бешеный рабочий ритм. И появляется некое особое чувство, когда утренний кофе кажется вкуснее, прикосновение дорогих людей теплее, и сердцу хочется подпевать легендарным Кюр о том, что «Friday, I'm in love». Впереди выходные, полные уютных встреч, долгих прогулок, искренних разговоров. А пока пятница. Елена Рассохина, Александр Шунин с вами. И мы наполним это утро сентиментальным теплом, вдохновением и любимой музыкой. Так, вперед!
3: Впереди Демис Русос, From Souvenirs to Souvenirs.

0: На часах 6:17, на календаре 4 сентября, а появилась информация, что вид из окна напрямую влияет на бессонницу. Ученые из Осакского муниципального университета с помощью нейросетей проанализировали более 200 тысяч панорам Токио и сопоставили эти данные с качеством сна свыше 1000 жителей нижних этажей. Выяснилось, что люди, чьи окна выходят на плотную городскую застройку или густые зеленые насаждения, то есть парки и деревья, спят гораздо дольше и реже страдают бессонницей. Проживание с видом на широкие открытые пространства или оживленные пешеходные улицы ухудшает качество сна из-за шума и подсознательного чувства незащищенности. Полученные данные помогут градостроителям создавать более комфортную среду, улучшающую здоровье и сон горожан. А вывод можно сделать такой, что, оказывается, заглядывающие в окно соседние здания и пышные кроны деревьев – это не удручающая теснота, а идеальные щиты для вашего спокойного сна. Ну а впереди, после небольшой паузы, Крис Ре. On the beach. Утренний экспресс на ретро FM.
1: Реклама. Новые дорожные знаки. Здесь поворачивать нельзя. Что происходит? Узнай актуальные дорожные новости по будням в программе «Навигатор» на Ретро FM Латвия. «Навигатор» совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол «Карглас».
2: Интересантус фактус пар накотнес мобилитати пиедава Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāti pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, без существенных осадков. Местами утром возможен туман. Ветер слабый до умеренного переменного направления.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове около 19-20.
1: В столице Латвии переменная облачность, без осадков. Днем плюс 19-20.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
3: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Овны. Сегодня вам будет довольно трудно найти выход для своей энергии. Просто ее будет очень много, и утилизировать ее всю не удастся.
1: Тельцы, сегодня у вас все будет прекрасно получаться, но лишь в том случае, если вы будете спокойны. Если же вы разозлитесь, вам не удастся сделать ничего путного, что, надо полагать, не улучшит настроение.
0: Близнецы, сегодня вам, возможно, придется потратить немало сил на борьбу со стрессом, вызванным не совсем удачными попытками соответствовать чьему-то о вас представлению. Гораздо проще и лучше для окружающих, не говоря уже о вас лично, оставаться самим собой.
1: Раки, постарайтесь сегодня не забыть, что в командной игре самое главное – хорошо налаженное взаимодействие между игроками. Попробуйте добиться чего-то подобного в отношениях с коллегами по работе.
0: Львы, сегодня очень важна будет ваша профессиональная активность, однако постарайтесь не слишком перенапрягаться. В противном случае у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.
1: Девы, вы сказали уже достаточно, пора переходить к делу, в противном случае вас могут счесть болтуном.
0: Весы, не говорите сегодня ничего, в чем вы не уверены совершенно железно. Ни в коем случае не заключайте пари.
1: Скорпионы, сегодня вы можете оказаться под наблюдением. Постарайтесь не сделать ничего, что могло бы вас скомпрометировать.
0: Стрельцы, сегодня вам стоит вспомнить о существовании слова «нет». Пригодится.
1: Козероги, сегодня не стоит опираться на личные связи, они могут подвести. Постарайтесь не оглашать свои планы. Сглазят? Непременно сглазят.
0: Водолеи, сегодня вы будете чрезмерно чувствительны. Постарайтесь попадаться на глаза, возможно, меньшему количеству людей, и уж ни в коем случае не ввязывайтесь в споры.
1: Рыбы, нынче судьба будет благосклонна к любому начинанию, в котором вы примете участие. Как сознательный гражданин, вы просто обязаны поучаствовать в максимально большем количестве мероприятий.

0: Главный импульс синглу дало кино. Режиссер Дональд Петри искал зажигательный и одновременно романтичный заглавный трек для комедии «Мисс Конгениальность» 2000 года с Сандрой Буллок в главной роли. Песня Боссона идеальным образом подошла под атмосферу фильма, а сам певец даже появился в эпизодической роли, сыграв себя самого и исполнив песню на сцене конкурса «Красоты». Ну а впереди Максим Леонидов «Не дай ему уйти».
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 6 до 10.
1: Итак, ученые выяснили самое главное. Они выбрали лучшее на Земле место на случай, извините за эти слова в пятницу утром, конца света. Потому что с планетой может произойти все, что угодно. Ядерная зима, очередная пандемия, падение астероидов. Проанализировав все вот эти риски, они пришли к выводу: лучше всего глобальную катастрофу переживет Австралия. За счет чего она выигрывает? Там комбинация факторов: абсолютная географическая изоляция, мощнейшее сельское хозяйство, развитая промышленность, собственные энергоресурсы, ну и, конечно же, кенгуру. Эти просто по приколу. Так что есть время переселяться на всякий случай. Но следом за Австралией в список самых устойчивых государств вошли Новая Зеландия, там буквально через море, Япония, Швейцария и Аргентина. Нам же уютнее всего, конечно же, в Латвии на волнах ретро-ФМ.
2: Penso que un sueño para

0: Доброе утро! На часах почти 7, на календаре 4 сентября, о нем и поговорим. Давайте посмотрим, чем знаменит этот день в истории. В 1998 году Ларри Пейдж и Сергей Брин официально основали компанию Google, изменившую мир технологий. А в 1981 году родилась суперзвезда R&B Бейонсе, будущая обладательница десятков музыкальных наград.
1: Это, пожалуй, главные события дня, но пробежимся еще по истории. 1781 год. Всего 44 испанских поселенца основали город Лос-Анджелес, который сегодня является одним из крупнейших мегаполисов мира.
0: 1837. Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал свое изобретение – электрический телеграф.
1: А в 1882-м Томас Эдисон запустил в Нью-Йорке первую в мире коммерческую центральную электростанцию, которая зажгла свет в домах первых клиентов.
0: 1888. Джордж Истман запатентовал пленочную фотокамеру и официально зарегистрировал бренд Kodak.
1: В 1954-м Элвис Пресли впервые выступил на кантри-шоу «The Grand Ole Opry». Реакция зрителей была настолько холодной, что пекарю-менеджеру посоветовали вернуть Элвиса за руль грузовика.
0: 1959-й. В американских магазинах впервые появилось революционное новшество женского гардероба – колготки.
1: В 1962 году легендарная группа «Битлз» начала свою работу в студии «Бюроуд» над дебютным синглом «Love Me Do».
0: 1964. Правительство Индонезии официально запретило стрижки в стиле The Beatles как чуждой культуре.
1: 1965. Курьез дня. Воры угнали автофургон с оборудованием группы Who, пока музыканты были заняты покупкой сторожевого пса для его охраны.
0: Вот это курьез. 1975. В эфир впервые вышла легендарная интеллектуальная игра «Что, где, когда».
1: 1982. Саундтрек к фильму «Рокки 3», песню «Eye of the Tiger» группы Survivor признали главным хитом Британии, а американскую верхушку чарта занял трек «Абракадабра» группы Steve Miller's Band.
0: Ну и, наконец, 1993 год. День рождения культовой рок-группы Tequila Jazz. Ну а впереди Lou Bega, «Mambo No. 5».

0: Kristian, jā.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet
5: sporta bārs. Общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность, без существенных осадков. Местами утром возможен туман. Ветер слабый до умеренного переменного направления.
8: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем около 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове около 19-20.
7: В столице Латвии переменная облачность, без осадков. Днем плюс 19-20.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
7: На часах 7 в студии Елена Рассохина и Александр Шонин, и мы будем вас веселить и бодрить, как всегда, с 6 до 10. Открывает этот музыкальный час Кайли Минок и Майк The Mechanics. Поехали встречать это утро вместе!

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV!
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Гинтауц, Зинтерс и Зинтра.
3: Ну а по православному календарю именины сегодня отмечают Афанасий, Акиндин, Анфус, Александр, Феликс, Алексей, Иван, Ариадна, Михаил, Гавриил, Макар, Василий и Федор. От всей души поздравляем всех!
2: Пусть этот день принесет много добрых слов, приятных сюрпризов и искренних улыбок. Желаем, чтобы здоровье не подводило, рядом всегда были близкие люди, дома царили тепло и уют, а любые планы складывались именно так, как вы задумались. Пусть работа радует результатами, отдых помогает набираться сил, а каждый новый день открывает новые возможности и приятные поводы для хорошего настроения. Счастья вам, благополучия, любви, вдохновения и как можно больше светлых моментов. С именинами вас!
4: Точное время вместе с предприятием
5: 7 часов
4: Экотехнологии.
5: 9 минут.
4: Экотехнология. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
6: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.

0: Доброе утро! Именинников и именинниц мы с вами поздравили. А теперь давайте же посмотрим, чего же такого эдакого сегодня отмечает в мире. Я напомню, что сегодня 4 сентября, и в календаре есть сразу, несколько любопытных праздников. Например, День овощей. И, казалось бы, праздник скромный, но
1: это именно... не оскорбление.
0: Нет, конечно. Это же именно в начале сентября на прилавках самый богатый выбор сезонных овощей. Это и помидоры, и перец, и кабачки, которые сейчас всем активно раздают. Тыква, свекла. Сейчас они самые вкусные, ароматные. Даже те, кто обычно выбирает мясо, наверняка согласятся, что хороший салат в это время года способен стать полноценным ужином.
1: Да-да, овощи тоже будут мясо. Есть сегодня Всемирный день сексуального здоровья. Во многих странах в этот день проходят открытые лекции, а не то, что вы могли подумать, консультации и просветительские акции. Любите друг друга и будьте при этом здоровы.
0: Любителям домашних питомцев наверняка зайдет день хомячка. Поклонники интеллектуальных игр могут поднять бокал за легендарную программу «Что, где, когда». Ведь именно 4 сентября 1975 года в эфир вышел первый выпуск передачи, который уже полвека собирает у экранов тех, кто любит нестандартные вопросы и красивые ответы.
1: И тут же
0: Мне есть знакомый, который очень хорошо умеет пародировать, как это лошадь.
1: Елена Рассохина из Риги интересуется. А что сегодня еще? День незнакомых дорог. Иногда достаточно просто изменить привычный маршрут, пройтись по соседней улице, заглянуть в новый парк или в чью-то калитку в подворотню, или зайти в кафе.
0: Интересно.
1: Ну, конечно, любопытно же, что там. Не отказывайте сегодня в этом, реализуйтесь.
0: Кроме того, сегодня отмечают Международный день стрельбы из лука, Международный день тхэквондо, День перерыва на искусство, День хороших манер на работе и даже День оттяга. Так что...
1: Потому что пятница, конечно, пятница. День оттяга.
0: Выбирайте праздник по душе и вперед встречать день с улыбкой.
2: Утренний экспресс. Strādājiet ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
3: Reklāma.
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Ты только посмотри, все по парам заходят.
6: А ты не слышала?
5: Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
7: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем, вторые за полцены. Оптика Филман.
8: Debesis. 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
9: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
8: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
10: Школа зовет?
11: Эрде Электроникс отвечает суперценами.
10: 17 августа по 13 сентября.
11: Большая школьная распродажа.
10: Смартфон Samsung Galaxy A16.
11: Всего 99 евро.
10: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
11: Все для школы по суперценам.
10: Покупай выгодно в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии или на Эрде Вейклс ЛВ.
11: Поторопись. Большая школьная распродажа в Эрде Электроникс.
12: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Ja piju da dna, za tiek, kto v more.
14: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
15: Октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
16: Еще не все дорешено.
15: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
16: Еще не все разрешено.
17: Эу, чао, вецит. Куда ты собиешь?
3: Tas tunelis bija kā murgs. Ruļi rūca, auto drebēja. Es domāju, neizdzīvošu.
6: Atkal tu tur čakarējies.
3: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
17: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
18: Washcar.
19: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
20: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
21: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
22: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, без существенных осадков. Местами утром возможен туман. Ветер слабый до умеренного переменного направления.
2: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем около 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове около 19-20.
1: В столице Латвии переменная облачность, без осадков. Днем плюс 19-20.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 1. Līdz 7. septembrim. Biezpiens Well Done 9%, 1 kg 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.

0: Овны. Сегодня вам будет довольно трудно найти выход для своей энергии. Просто ее будет очень много, и утилизировать ее всю не удастся.
1: Тельцы, сегодня у вас все будет прекрасно получаться, но лишь в том случае, если вы будете спокойны. Если же вы разозлитесь, вам не удастся сделать ничего путного, что, надо полагать, не улучшит настроение.
0: Близнецы, сегодня вам, возможно, придется потратить немало сил на борьбу со стрессом, вызванным не совсем удачными попытками соответствовать чьему-то о вас представлению. Гораздо проще и лучше для окружающих, не говоря уже о вас лично, оставаться самим собой.
1: Раки, постарайтесь сегодня не забыть, что в командной игре самое главное – хорошо налаженное взаимодействие между игроками. Попробуйте добиться чего-то подобного в отношениях с коллегами по работе.
0: Львы, сегодня очень важна будет ваша профессиональная активность, однако постарайтесь не слишком перенапрягаться. В противном случае у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.
1: Девы, вы сказали уже достаточно, пора переходить к делу, в противном случае вас могут счесть болтуном.
0: Весы, не говорите сегодня ничего, в чем вы не уверены совершенно железно. Ни в коем случае не заключайте пари.
1: Скорпионы, сегодня вы можете оказаться под наблюдением. Постарайтесь не сделать ничего, что могло бы вас скомпрометировать.
0: Стрельцы, сегодня вам стоит вспомнить о существовании слова «нет». Пригодится.
1: Козероги, сегодня не стоит опираться на личные связи, они могут подвести. Постарайтесь не оглашать свои планы. Сглазят? Непременно сглазят.
0: Водолеи, сегодня вы будете чрезмерно чувствительны. Постарайтесь попадаться на глаза, возможно, меньшему количеству людей, и уж ни в коем случае не ввязывайтесь в споры.
1: Рыбы, нынче судьба будет благосклонна к любому начинанию, в котором вы примете участие. Как сознательный гражданин, вы просто обязаны поучаствовать в максимально большем количестве мероприятий.

Доброе утро! Если вы любите животных и давно хотели сделать доброе дело, обратите внимание на планы на субботу. 5 сентября в приюте Улубелла впервые пройдет благотворительный фестиваль. Организаторы хотят, чтобы это был не просто сбор средств, а настоящий семейный праздник, куда можно приехать с друзьями, детьми и даже со своими домашними питомцами. Гостей ждут концерты, творческие мастер-классы, игры, конкурсы и фотовыставка животных, которые уже давно ждут своих хозяев. Все собранные средства направят на содержание приюта перед зимним сезоном, когда расходы на уход за животными заметно возрастают. Вход за пожертвование от 5 евро. Организаторы надеются, что после этого фестиваля некоторые хвостатые жители Улубеллы уедут домой уже не в переноске волонтеров, а вместе со своими новыми семьями. Ну а впереди Pet Shop Boys с песней «So Hard».

0: 7:55 на часах, и надо сказать, что в студии у нас, точнее, в редакции происходит что-то странное. Там живой человек прошел
1: да,
0: мимо.
1: Да, настоящий?
0: Да, обычно
1: а
0: в это время
1: рано?
0: Мы вдвоем
1: чего
0: здесь.
1: Так рано?
0: Я не знаю, какая-то тень
1: промелькнула. Работяга, видимо.
0: Тень отца Гамлета наверняка что-то в этом роде.
1: Трудолюбие.
0: И да.
1: Чтобы прийти пораньше в пятницу и начать работать как можно раньше.
0: Мы же действуем по другому методу. Прийти попозже, чтобы уйти пораньше. Вот это наше. А еще, знаете, обидно. Обидно за исторический маршрут, первый номер троллейбуса в Риге.
1: А что с ним?
0: А с ним, вот в том-то дело, что с ним все, с ним больше ничего. Первый маршрут, все.
1: Первый, это где ездил такой старинный...
0: Ну, давно уже не старинный, но все равно по улице Гертруда сходил номер один.
1: Угу.
0: Причем ходил непрерывно. С 1947 года. Таким образом, ему бы исполнилось в следующем году 80 лет.
1: О, боже.
0: Но 10 августа из-за ремонта улицы Гертрудес городские власти его взяли и закрыли.
1: Навсегда?
0: А он связывал Петерсалу через Валмерас, через центр... Петерсалу и Валмерас через центр города, район улицы Авоту. И на отдельных участках нет прямых альтернатив. И более того, в последнее время расписание транспорта специально подстраивалась под занятия в школах. Да, а какой был вопрос?
1: А вопрос был, навсегда ли это?
0: Вот, навсегда ли, не навсегда, зависит от горожан. Потому что на платформе голосования Monobals.lv открыто, соответственно, голосование
1: чтобы
0: за
1: его
0: то, чтобы его вернуть. И за 10 дней уже собрано более 200 подписей. Этого, в принципе, достаточно, чтобы обратиться в Рижское самоуправление с просьбой восстановить маршрут или предложить равноценную замену. Поэтому, если вы такие же сердобольные граждане, если вам не все равно на исторический маршрут, то проявите инициативу, зайдите, тоже проголосуйте, отдайте свой голос, и, возможно, троллейбус вернется, и, как там в старой песне у Цоя пелось, снова пойдет на восток. Ну, помнишь, был троллейбус, который идет на восток?
1: Вот эту песню я не слышала.
0: Ну, это не так важно.
1: Давай ее тогда сейчас и послушаем за эфиром.
0: За эфиром,
1: за эфиром, потому что у нас уже есть сетка, в которой вся музыка расставлена, так что...
0: А мы встретимся в новом часе.
1: Да.
2: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV. Реклама.
3: Вечер со звездой.
2: Три сезона, десятки встреч, истории, которые невозможно было придумать. И вот мы открываем новую главу. Новый четвертый сезон проекта «Вечер со звездой» на Ретро-ФМ уже совсем скоро. До премьеры четвертого сезона смотрите самые яркие встречи прошлых сезонов на YouTube-канале Ретро-ФМ. Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Палайдзейбс» программа «ЛКПП ЛБ».
3: Вечер со звездой.
4: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
5: Mūsu ielas pārpludina tūkstošiem imigrantu no Indijas, Šrilankas un Pakistānas. Bet valdošās partijas par draudu Latvijai uzskata krievu valodu. Laikā, kad mums būtu jāapvienojas, valdošie vēl vairāk šķēr sabiedrību. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par godīgiem un profesionāliem specialistiem, kas rūpējas par Latvijas iekšējo drošību. Par sarakstu numur 1.
4: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
6: What is love?
7: Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
8: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
6: veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
9: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
10: Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
11: Акционерное общество «Латвия с кредитными полидзības программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. LKPP-LV.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, без существенных осадков. Местами утром возможен туман. Ветер слабый до умеренного переменного направления.
0: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове около 19-20.
1: В столице Латвии переменная облачность, без осадков. Днем плюс 19-20.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. LKPP-LV.
0: На часах начало 9, а на улицах утренний час пик в полном разгаре. Всем привет! И к тем, кто за рулем, и тем, кто штурмует автобус, на связи Елена Росохина и Александр Шунин.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV!
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: 8:08.
3: Да, что-то заговорились. Заговариваться мы стали в пятницу. Странно это все, странно. Бывают странные соседи. Вот у тебя, например, в доме есть странные соседи?
2: Мне
3: например,
2: кажется...
3: те, которые играют на кларнете и трубе, как в песне
2: пелось. Я хотела было сказать, что в моем доме странный сосед — это я.
3: Это ты.
2: Но, конечно, иногда странные звуки доносятся из других квартир, как будто там кто-то топает, как слон. Я даже не понимаю, как можно создавать такой уровень грохота.
3: Разумеется,
2: это как нужно ходить в чугунных ботинках.
3: Чугунные шары тоже перекатывают. Да. Все мы жили в таких домах. Потом, кстати, выяснилось, что это просто перегородки скрипят. На самом деле никто там ничего не катает. Но, тем не менее, продолжая тему странных соседей и игры, там вот я процитировал на кларнете и трубе, а можно играть на консервных банках, а можно играть на нервах соседей, а можно все это дело...
2: Одновременно,
3: да, объединять. И так и поступил один 69 летний, ну как бы так его назвать, чудак из Сингапура.
2: И он что же его мотивировало это делать?
3: Хулиганские побуждения и любовь к музыке. Он сел под дверью одной из квартир и начал громко петь, аккомпанируя себе весьма необычным способом, колотя по консервным банкам. Шоу вот это непрерывное продолжалось 11 минут и несколько секунд.
2: Правда, и за это время он явно успел всем опостылить.
3: Опостылить настолько, что они обратились в местный околоток и вызвали стражей порядка, которые не преминули бросить остальные дела и ринуться на вызов. Певец, правда, и аккомпаниатор с обвинениями не согласен, уверяет, что имеет полное право петь и играть на банк, вообще на чем угодно. Ну, это выяснилось, когда приехали полицейские, стали разбираться. Потом выяснилось, что он уже не впервые устраивает подобные
2: вот
3: шоу.
2: Безобразник.
3: И более того, уже имеется судебное решение, которое запрещает ему петь и намеренно создавать шум возле соседской квартиры. Но, видимо, такие у них высокие отношения. Чего мы вам желаем? Хороших соседей и приятной музыки. Together Forever, Рик Астли.
4: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
5: 8:11.
4: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
6: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада». Выгодно остановиться.
7: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: Новости спорта.
1: На US Open неудачно сложился турнир для латвийских теннисисток в одиночном разряде. Алена Остапенко не смогла выйти во второй круг, уступив немке Татьяне Марии в трех сетах 6-4, 1-6, 2-6. Из-за дождя матч растянулся на два дня, но после возобновления соперница полностью перехватила инициативу. Теперь Остапенко продолжит выступление только в парном разряде вместе с представительницей Тайваня Се Шу Вэй. Ранее турнир покинула и Дарья Семенистая, поэтому в одиночной сетке представительниц Латвии больше не осталось.
2: Есть новости и из футбола. Нападающий сборной Латвии Роберт Улдрикис возвращается в чемпионат Нидерландов. В последний день трансферного окна он перешел из немецкой Армении в Херенвен и подпишет контракт на один год. Для Улдрикиса это уже знакомый чемпионат. Раньше он успешно выступал за Камбур, где забил 8 мячей в Эредивизии. После тяжелой травмы колена латвийский форвард постепенно набрал форму в Германии, а теперь снова попробует проявить себя в одном из самых атакующих чемпионатов Европы.
1: И еще одна громкая футбольная новость. Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес перешел из Челси в Манчестер Сити примерно за 145 миллионов евро. Это рекордный трансфер нынешнего лета и историческое достижение. Фернандес стал первым футболистом, за которого клубы дважды заплатили более 100 миллионов евро. В 2023 году Челси приобрел его у Бенфики за 121 миллион, а теперь суммарная стоимость двух переходов аргентинца превысила 260 миллионов евро. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: После того, как дебютный сингл Нестора Александра, это его настоящее имя Хадауэя, «What is Love», взорвал чарты по всему миру в начале 93 года, перед продюсерами стала важнейшая задача доказать, что Хадауэй не артист-однодневка. И выпущенный летом 93-го второй сингл «Life» с честью справился с этой задачей, ворвавшись в топ-5 Великобритании, Германии и всей Европы. Но, в отличие от большинства примитивных танцевальных текстов той эпохи, песня «Life» затрагивала тему жизненного пути, свободы и внутренней силы. Текст призывал не сдаваться перед трудностями и искать свой путь, что сделало песню не просто клубным треком, а настоящим жизнеутверждающим гимном. Но впереди, после небольшой паузы, «Не плачь, Алиса», призовет Андрей Державин.
1: Гивен празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Гивен и на Гивен.ЛВ только в сентябре.
2: Реклама.
3: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnie dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Только в МК Латвии. В стране разработан закон о сеньорах. Читайте, зачем он нужен и кого признают пожилыми. Названивают мошенники. Получите 5 способов, как прекратить звонки навсегда и сохранить деньги на счете. В семье есть тяжелобольной, алкоголик или наркоман. Рассказываем, куда обращаться, когда нет сил терпеть. Как получать социальные пособия, даже если вместе с вами прописаны взрослые дети. Полная инструкция. МК Латвия с приложением «Здоровье» уже в продаже по всей стране.
8: Эй, брален, меня порваться съел шудин.
9: Паника? Нет.

0: Мегафуд 2026. Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Ригафуд с 10 по 12 сентября на Кипселе.
1: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Школа зовет?
4: Эрде Электроникс отвечает суперценами.
3: 17 августа по 13 сентября.
4: Большая школьная распродажа.
3: Смартфон Samsung Galaxy A16.
4: Всего 99 евро.
3: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
4: Все для школы по суперценам.
3: Покупай выгодно в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии или на Эрде Вейклс ЛВ.
4: Поторопись. Большая школьная распродажа в Эрде Электроникс.
5: Flow up. Salīdzini, izvēlies, plūst augšup. Flow up. LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
7: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
8: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
9: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.

0: 5 до 10.
1: Доброе утро! Сегодня 4 сентября, а если вы еще не решили, чем заняться в эти вот ближайшие выходные, в Риге как раз появится еще один вариант. С сегодняшнего дня на Эспланаде стартует 4-дневный фестиваль «Хопс Рига». Вход свободный, а программа рассчитана на всю семью. Гостей ждут концерты, уличная еда, развлечения, игры и продукция более 20 латвийских пивоварен. На сцене выступят местные музыканты и диджеи, а в субботу фестиваль дополнит латвийский фестиваль силовых видов спорта. Сильнейшие атлеты страны будут соревноваться прямо на площадке Эспланады. Организаторы рассчитывают, что такие мероприятия помогут сделать центр Риги более оживленным и после окончания летнего сезона. Фестиваль продлится до воскресенья, 6 сентября, так что времени заглянуть туда будет достаточно. Надеюсь, нас всех не замочит дождь. Ну а впереди Отован, Crazy Music.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, без существенных осадков. Местами утром возможен туман. Ветер слабый до умеренного переменного направления.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове около 19-20.
1: В столице Латвии переменная облачность, без осадков. Днем плюс 19-20.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
3: Pirmais uzkrājums reti sākas ar lielu summu. Parasti tas sākas ar dažiem centiem. Citadel SC Smart karte jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt māca ne tikai tērēt, bet arī krāt. Ar gudro krājkasi lietotnē katrs pirkums nopaļojas, bet starpība automātiski nonāk uzkrājumā. Un uzkrātais pat pelna gada procentus. Mazi soļi, kas laika gaitā pārvēršas lielos mērķos. Noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Šķiet mana Citadele. Tiešām mana.

0: 8:40, пятница!
1: Пятничка!
0: Надо готовиться к выходным. Лена тоже уже рассказала много всяких мероприятий и в приюте для животных Улубелла.
1: И на эспланаде,
0: да. И по всему городу, потому что именно завтра состоится в 21 раз, между прочим, форум современного искусства, который называется «Белая ночь», «Балтонакт». В этом году девиз года «Город расцветает там, где вы». Это, то есть, везде. Мы же везде в этом городе,
1: везде.
0: Конечно же. 30 увлекательных культурных прожектов на 46 площадках по всему городу, причем совершенно бесплатно. Ну, а главные фишки, скажем, арт-объект Лиги Спунда, который называется «Сюрприз, сюрприз», нас ждет сюрприз какой-то от нее на Ратушной площади, а также концептуальное световое шоу «Парейдолия» в Верманском парке и проект «Видеография 21» в Ботаническом саду Латвийского университета. Не обманываю, по всему городу эти объекты раскиданы.
1: А ты знаешь, что такое «Парейдолия»?
0: Что-то параноидальное?
1: Не, не совсем. Это когда ты видишь, так сказать, лица. Там, где... Да, это эволюционная штука, чтобы, например, видеть тигра в траве.
0: Ясно. Из каких-то неодушевленных предметов ты видишь какие-то лица там.
1: Вот наверное,
0: палка-палка, огуречек, получился человечек. И вот мы, человечки, пойдем по городу, потому что везде уличные перформансы, ночные экскурсии, музыкальные сеты. Каждый уголок Риги превратится в живую арт-галерею. Собирайте друзей, готовьтесь погрузиться в атмосферу ночной романтики и вдохновения. И не забудьте зарядить телефоны, чтобы наделать кучу фоток для социальных сетей. Мы проверять будем и лайкать тоже будем. Как же без лайков? Кстати, ты тоже приготовьте, очень-очень влажные ожидаются выходные. Берегите себя, не намочите ног. После небольшой паузы
1: Тина Тернер с песней «The Best».
2: Утренний экспресс.
3: Гивен празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Гивен и на Гивен.ЛВ только в сентябре.
4: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
5: Привет, коллеги!
6: Любимая, привет! Я тут подумал...
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: До 21 сентября. В магазинах «Айбе» лучшие предложения. Пельмени «Хинкали Вичи» 400 граммов, 2 евро 99 центов. Копченая колбаса «Галда Форэверс» развесная 1 килограмм, 3 евро 99 центов. Макароны «Добеле» 500 граммов, разные виды, всего 79 центов. «Айбе» всегда под рукой.
8: Эй, Браулен, мне опарваться. Сел сегодня.
9: Паника? Не. Команда 24. Венеру.

0: вы знали, что The Best вовсе не изначально песня Тины Тернер? Ее первой записала валлийская певица Бонни Тайлер в 1988 году, но большого успеха песня не получила. А год спустя Тина Тернер добавила к ней бридж, подняла тональность в финале и превратила композицию в свой фирменный гимн. В британском чарте версия Тины дошла до 5-го места. Вот что значит оказаться в руках правильного исполнителя. Ну а впереди после небольшой паузы Эрос Рамазотти «Quanto Amore Sei».
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя. Каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

0: Доброе, предобрейшее утро. Сегодня 4 сентября, на часах 8:56, а у нас тут просто потрясающие новости. Латвийские школьники, юные географы, показали лучший в истории страны результат на Международной олимпиаде по географии, прошедшей в Стамбуле. В общекомандном зачете Латвия заняла 5-е место в мире, а в индивидуальном зачете один участник завоевал золото, 2 из 4 членов сборной – серебро и еще один – бронзу. И это среди 184 участников. В августе следующего года Международная олимпиада по географии впервые пройдет в Елгаве, собрав юных географов из многих стран мира.
1: Крутышки наши, поздравляем!
0: Очень поздравляем и услышимся в следующем часе.
2: Утренний экспресс. Гивен празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Гивен и на Гивен.лв. Только в сентябре.
3: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV?
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
2: О, свинина ушла с молотка за грандиозные 10 миллионов долларов. Все вырученные средства направлены на благотворительные проекты. Здравоохранение, образование, программы бойскаутов и герлскаутов, этих самых гайд, как они правильно называются, а также помощь людям, пострадавших от стихийных бедствий, таких, к сожалению, хватает. Но ветчину съели тут же.
3: Тут же на месте
2: вот
3: за 10
2: миллионов. Вот прям нарезали и съели все участники аукциона. Ну, красиво же.
3: Красиво, но мне интересно, была ли она вкуснее за эту цену?
2: Уверен, что да. Вот когда ты ешь кусок свинины за
3: 10 миллионов, он становится вкуснее.
2: Стоит, да, таких бешеных денег, то прям волей-неволей ощущаешь новые какие-то нотки во вкусе. Можно запить чаем вдвоем. 24 часа можно пить чай вдвоем.
3: Да, после небольшой паузы.
1: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
4: 9 часов 10 минут. Это
1: FM. Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim. Burkāni 39 centi kilogramā. Saldējums vafeļu konusā. Pols, plombīrs vai karameļu ar lazdu riekstiem. 90 gramu 69 centi. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Izotoniskajiem un vitamīnu dzērieniem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.

0: Ретро FM Латвия и Рус-ТВ.нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. В центре Риги начнется строительство квартала «Спорта-2».
2: В пятницу в Латвии ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер.
1: Супер Эль-Ниньо. ООН предупреждает о грядущей аномальной жаре и новых стихийных бедствиях.
2: Эстонская фабрика жевательных конфет оказалась наркобизнесом.
1: Любовь, победившая короля. История Харальда и Сони длиною в 58 лет.
2: Рубрика «Фото» с участием ярких звезд. Латвийская национальная опера и балет открывают новый сезон.
1: Эль-Ниньо уже вскоре заставит вырасти цены на продукты питания.
2: ПВД после жалобы потребителя обнаружил осколок стекла в пищевом продукте.
1: CERT.LV предупреждает о возросшем числе попыток скомпрометировать маршрутизаторы «Микротик».
2: Air Baltic договорилась об условиях промежуточного финансирования на сумму до 257 миллионов евро.
1: Найден, наконец, арендатор для построенного в Резекне спа-центра.
2: За детские кружки можно вернуть часть денег. ВИТ объясняет, как. Об этом и многом другом читайте на портале Rus.tv.net. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости. Короткой строкой. Rus.tv.net.lv

0: Никогда не лишним сказать, какое правильное время на часах. Верное время 09:26. И сразу хочется перейти к сути. Люди разные вещи возят в своих автомобилях. Например, самое странное, что мне доводилось перевозить, были картонные фигуры, такие ростовые, Джорджа Буша-младшего и Вайры Вики Фрейберги. Да, я оставил место, специально паузу для твоей реакции. Ты пока вспоминаешь, что странное ты перевозила, а я расскажу историю, которая произошла в Вашингтоне. Тамошние полицейские обратили внимание на автомобиль, подошли, поинтересовались содержимым этого пикапа. Владелец, тоже такое интересное имя, Филан Там Дуй, это имя.
1: Да.
0: Из трех частей. Филан Там Дуй, а там не Дуй. Ле из Калифорнии. Вот он из Калифорнии приехал в Вашингтон на пикапе, и в пикапе у него была гильотина.
1: О, боже, зачем?
0: Причем не маленькая такая сигара обрезать гильотинка, а прям настоящая такая гильотинище, как во французскую революцию использовали. Полицейские подошли, поинтересовались, мол, зачем, дорогой человек, тебе гильотина? А он такой говорит, надо. Совершенно верно, надо. Ему предъявили обвинение в незаконном владении опасным оружием. Суд, правда, отказался оставлять его под стражей. Он никого не пытался обезглавить, вообще никому не угрожал. Но перевозил и перевозил, мало ли действительно в хозяйстве пригодится. Но полицейские бы не были бы полицейскими, если бы все равно его не оштрафовали. Они оштрафовали за парковку в неположенном месте.
1: Ну, так не надо парковаться в неположенном месте.
0: Особенно если перевозишь гильотину, разумеется, и так в глаза бросается. Зачем же нарываться вдвойне. Вот такая история произошла. Ты вспомнила самый странный случай?
1: Я как раз хотела сказать, что я как раз вспомнила. Мочи. Я из самого странного, пожалуй, перевозила средневековые доспехи.
0: Ну, это пример, как гильотина, или, знаешь, дыбу такую вот.
1: Ну, тоже подходит.
0: Интересно живешь, Елена. Впереди у нас Маргарита
1: Валерий Леонтьев.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Без существенных осадков. Местами утром возможен туман. Ветер слабый до умеренного переменного направления.
2: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем около 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове около 19-20.
1: В столице Латвии переменная облачность без осадков. Днем плюс 19-20.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
3: Отличные новости! Скидка 10 центов за каждый литр топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

0: Овны. Сегодня вам будет довольно трудно найти выход для своей энергии. Просто ее будет очень много, и утилизировать ее всю не удастся.
1: Тельцы. Сегодня у вас все будет прекрасно получаться, но лишь в том случае, если вы будете спокойны. Если же вы разозлитесь, вам не удастся сделать ничего путного, что, надо полагать, не улучшит настроение.
0: Близнецы. Сегодня вам, возможно, придется потратить немало сил на борьбу со стрессом, вызванным не совсем удачными попытками соответствовать чьему-то о вас представлению. Гораздо проще и лучше для окружающих, не говоря уже о вас лично, оставаться самим собой.
1: Раки. Постарайтесь сегодня не забыть, что в командной игре самое главное – хорошо налаженное взаимодействие между игроками. Попробуйте добиться чего-то подобного в отношениях с коллегами по работе.
0: Львы. Сегодня очень важна будет ваша профессиональная активность, однако постарайтесь не слишком перенапрягаться. В противном случае у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.
1: Девы. Вы сказали уже достаточно, пора переходить к делу, в противном случае вас могут счесть болтуном.
0: Весы. Не говорите сегодня ничего, в чем вы не уверены совершенно железно. Ни в коем случае не заключайте пари.
1: Скорпионы. Сегодня вы можете оказаться под наблюдением. Постарайтесь не сделать ничего, что могло бы вас скомпрометировать.
0: Стрельцы. Сегодня вам стоит вспомнить о существовании слова «нет». Пригодится.
1: Козероги. Сегодня не стоит опираться на личные связи, они могут подвести. Постарайтесь не оглашать свои планы. Сглазят? Непременно сглазят.
0: Водолеи. Сегодня вы будете чрезмерно чувствительны. Постарайтесь попадаться на глаза, возможно, меньшему количеству людей, и уж ни в коем случае не ввязывайтесь в споры.
1: Рыбы. Нынче судьба будет благосклонна к любому начинанию, в котором вы примете участие. Как сознательный гражданин, вы просто обязаны поучаствовать в максимально большем количестве мероприятий.
2: Гороскоп.

0: Считается, что загадочный Луи из песни – это вовсе не вымышленный персонаж, а Луис Родригес, продюсер и аранжировщик, который вместе с Дитером Боленом создавал фирменное звучание Modern Talking. Песня вышла в 1986 году и стала для группы уже четвертым хитом подряд номер один в Германии, а в Британии поднялась до четвертого места. Это был лучший результат Modern Talking в британском чарте. Ну а впереди после небольшой паузы Дмитрий Маликов с песней «Моя, моя».
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку Autoparstrada LV.
2: Реклама.
3: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Filman бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки Filman.
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Эл Брауэн, меня порваться. Сел сюда.
10: Паника? Нет.

0: Доброе утро! 9:48 на часах, сегодня 4 сентября. А поговорим мы с вами о здоровье. О нем мы обычно вспоминаем, когда уже что-то заболело. И как оказалось, так поступают очень многие. Согласно новому опросу, 42% жителей Латвии признаются, что уделяют своему здоровью меньше внимания, чем хотелось бы. При этом большинство уверены, что хорошо знают, как заботиться о себе. Проблема в другом. Почти половина за последний год так и не сходила на профилактический осмотр. Среди молодых людей от 18 до 29 лет таких еще больше. Главными причинами называют сложности с записью к врачам и финансовые вопросы. Между тем, статистика остается тревожной. В Латвии по-прежнему один из самых высоких в Евросоюзе уровней предотвратимой смертности. Именно поэтому 9 сентября в стране впервые пройдет Национальный день профилактики. Чтобы еще раз напомнить, регулярные обследования зачастую помогают обнаружить проблему задолго до появления первых симптомов.
1: Следите за собой и будьте здоровы!
0: Берегите себя! А послушаем мы Мэгги Райли и Майка Олдфилда с песней «Moonlight Shadow». Мне она очень нравится.

ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.

0: Александр, подскажите, сколько времени?
1: 9 часов 56 минут точное время по Риге и окрестностям, Елена.
0: А это значит, что наш утренний экспресс на сегодня прибывает к конечной станции.
1: Также это означает, что есть смысл напомнить кратко, что впереди выходные, насыщенные культурной программой. Например, завтра в столице развернется 21-й форум современного искусства «Балта-Нактс».
0: А еще будет на Эспланаде мероприятие, и в Улубелла будет фестиваль.
1: И это как минимум, но везде дожди, или если хотите, дожди. В любом случае, берите с собой резиновые сапоги.
0: И зонтик.
1: И плащи, палатки, кепочки, все что угодно. В общем, укрывайтесь.
0: А эфир Retro FM Латвия продолжается. Уже в 2 часа вас встретят Катя Ерофеева с программой «Привет в обед», а в 4 Эдмунд и «Вечерний променад». Оставайтесь на Retro FM, впереди еще много любимой музыки.
1: А в понедельник в 6 утра услышимся.
0: Заново. Да, Елена Рассохина и...
1: Александр Шунин.
0: Все эти 4 часа были вместе с нами.
1: Вместе с вами. Хороших выходных, пока.
0: Пока.
2: Утренний экспресс. Retro FM.
3: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Minibank, Minibank LV. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
4: Реклама. До 21 сентября в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Пельмени «Хинкали Вичи» 400 граммов, 2 евро 99 центов. Копченая колбаса «Галда Форэверс», развесная 1 килограмм, 3 евро 99 центов. Макароны «Добеле» 500 граммов, разные виды, всего 79 центов. «Айбе» всегда под рукой.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
8: What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный Снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билешу Сервис. Информирует Flixen Life.
9: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
11: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
12: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
15: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность, без существенных осадков. Местами утром возможен туман. Ветер слабый до умеренного переменного направления.
1: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове около 19-20.
0: В столице Латвии переменная облачность, без осадков. Днем плюс 19-20.
15: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
16: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
10: Сегодня в Латвии переменная облачность, без существенных осадков. Местами утром возможен туман. Ветер слабый до умеренного переменного направления.
11: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем около 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове около 19-20.
10: В столице Латвии переменная облачность, без осадков. Днем плюс 19-20.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
12: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 11:12.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

0: до 21 сентября. В магазинах «Айбе» лучшие предложения. Пельмени «Хинкали Вичи» 400 граммов. 2 евро 99 центов. Копченая колбаса «Галда Форэверс». Развесная 1 килограмм. 3 евро 99 центов. Макароны «Доболе» 500 граммов. Разные виды. Всего 79 центов. «Айбе» всегда под рукой.
1: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
3: Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэдэуэй. Легендарный Снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Рига. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
5: Акционерное общество Латвия с кредитными полезными программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезными программа ЛКПП-ЛВ.
8: Сегодня в Латвии переменная облачность. Без существенных осадков. Местами утром возможен туман. Ветер слабый до умеренного переменного направления.
9: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове около 19-20.
8: В столице Латвии переменная облачность без осадков. Днем плюс 19-20.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезными программа ЛКПП-ЛВ.
6: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

0: и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: Heaven празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Given и на Given.lv только в сентябре.
1: Реклама. Новые дорожные знаки. Здесь поворачивать нельзя. Что происходит? Узнай актуальные дорожные новости по будням в программе «Навигатор» на Ретро-ФМ Латвия. «Навигатор» совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол «Карглас».
2: Мекс, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Комфорта эксперты.
3: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Бананы 1 килограмм с Lidl Plus 79 центов. Сливочное масло Pilos 170 грамм 99 центов. И капсулы для стирки Ariel 60 штук 13,99. Lidl. Стоит того!
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
6: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
7: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзības программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. LKPP.lv.
10: Сегодня в Латвии переменная облачность. Без существенных осадков. Местами утром возможен туман. Ветер слабый до умеренного переменного направления.
11: В Лепое и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове около 19-20.
10: В столице Латвии переменная облачность. Без осадков. Днем плюс 19-20.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. LKPP.lv.
12: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед всем, кто с нами на Retro-FM Латвия. Меня зовут Катя Ерофеева, и впереди программа по заявкам. Буду с радостью передавать ваши приветы и поздравления, и я надеюсь, что они долетят до адресатов. Оставайтесь с нами, начинаем уже через пару мгновений.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед.
1: Привет в обед.
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Сегодня, 4 сентября, день рождения празднует Татьяна Арчинская из Риги, которую поздравляет сестра Ольга. Татьяна, принимайте пожелание легко и виртуозно справляться с любыми задачами и быть самой счастливой. С днем рождения вас и поздравления от сестры Ольги.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autoparstrada LV.
1: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
3: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu.
4: Только в МК Латвии. В стране разработан закон о сеньорах. Читайте, зачем он нужен и кого признают пожилыми. Названивают мошенники. Получите 5 способов, как прекратить звонки навсегда и сохранить деньги на счете. В семье есть тяжело больной, алкоголик или наркоман. Рассказываем, куда обращаться, когда нет сил терпеть. Как получать социальные пособия, даже если вместе с вами прописаны взрослые дети. Полная инструкция. МК Латвия с приложением «Здоровье» уже в продаже по всей стране.
5: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon – tavs rītms, tavs uzvars.
6: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
7: Школа зовет?
8: РД Электроникс отвечает супер ценами.
7: 17 августа по 13 сентября.
8: Большая школьная распродажа.
7: Смартфон Samsung Galaxy A16.
8: Всего 99 евро.
7: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
8: Все для школы по супер ценам.
7: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
8: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
9: What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный Снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
10: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
11: Mūsu ielas pārpludina tūkstošiem imigrantu no Indijas, Šrilankas un Pakistānas. Bet valdošās partijas par draudu Latvijai uzskata krievu valodu. Laikā, kad mums būtu jāpienojas, valdošie vēl vairāk šķēr sabiedrību. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par godīgiem un profesionāliem speciālistiem, kas rūpējas par Latvijas iekšējo drošību. Par sarakstu numur 1.
10: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
12: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju, tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» поздравления с годовщиной свадьбы, адресованное семье Пономаревых, Жанне и Игорю, от дочери Натальи. Жанна и Игорь, принимайте пожелания долгой и счастливой семейной жизни, быть друг для друга надежной опорой, как и прежде, любви вам и благополучия. Ну а также поздравления с годовщиной свадьбы от дочери Натальи. С праздником!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто с нами на Retro FM Latvia, ну а также тем активным слушателям, которые передают свои приветики и поздравления. Программа по заявкам подходит к концу, и я жду ваши новые послания на retrofm.lv. Пишите нам. Вновь услышимся в понедельник в 14 часов. Ну а пока всем желаю прекрасного продолжения дня и ярких выходных. С вами была Катя Ерофеева. Пока-пока.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама.
2: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет, я тут подумал.
3: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: Привет в обед вместе с SMS Credit LV.

0: и щирый аргентинец.
1: Но же итальянец.
0: С итальянскими, кстати, корнями.
1: Не Месси тоже с итальянскими корнями. Он когда-то волейбол не играл, но ногами неплохо, да.
0: Да, и Грегори тоже с итальянскими корнями, да, если так копнуть дальше.
1: Да, я просто вот к чему хотел сказать. Вот, хорошо, что она развалилась, иначе бы Эдмунду пришлось бы латинскую мову разуметь. Да, там я тебе скажу, что го-го-го.
0: Что сегодня еще день дикой природы? Международный день тэквондо. Ну, Гриша, покажи, вот. Ты хоть какую-то одну кату помнишь еще, нет?
1: Что помню?
0: Ката.
1: Ак.
0: Это движение.
1: А, извини, пожалуйста, я подумал имя. Ката, Катя. Да.
0: Но не трожь святое. Да.
1: Понял.
0: Но поскольку Григорий не помнит ни одной каты, день тэквондо он отмечать не будет. День оттяга. Ну что ж, можно оттянуться сегодня по полной. Кстати, учитывая, что вчера мы проехали мимо этой даты, 3 сентября, ну, в музыкальном,
1: к месту помянут,
0: в музыкальном плане, да, то сегодня мы вам предлагаем оригинальную версию. Пришла она к нам из Америки. Угу. И кто будет петь, я даже и говорить не буду, вы узнаете. А вот текст странным языком звучит, странным каким-то, да, вот звучит по-русски. К чему бы это, вы спросите? А мы ответим: не знаем, но как-то так вот получилось.

0: кабаре взрослых мужчин.
1: Григорий и Эдмунд.
2: Да, ну я не спрашиваю о художественной ценности этого музыкального произведения.
3: А что, в оригинале есть какая-то ценность художественная? Извини, пожалуйста.
2: Есть.
3: Да.
4: В виде календаря, да? Который переворачивает, не переворачивает.
2: В виде лунной походки, танца,
4: понимаешь? Ты про это говоришь?
2: Как мы это плясали с Эдвишкой Царственного Небесного?
4: Да, я имел оригинал в виду тот 3 сентября, извини, пожалуйста.
2: А, тот? Я тебя умоляю. Это, ты же знаешь, это вообще не моя музыка, вот такая. А я, вот это... я к шансону как-то так это.
3: Это шансон?
2: А что это?
3: О, шансон дамур.
2: Это другое.
3: А это другой шансон, да.
2: Это тот шансон, который шансон.
3: Да.
2: Ну, что еще? Я так посмотрел. Знаете, дамы и господа, оказывается, сегодня еще и день рождения игры «Что, где, когда».
4: О! Вот это я могу сказать, меня поразило, если вы помните это вообще. Кстати, как начиналось? Ты помнишь, там «Бог с ним», «Сова», это которая потом появилась, это все. Там давали в качестве призов книги, как они их брали.
2: Да.
4: Я видел, что они будут драться. Вот один забирал, вот этот капитан команды уже руки тянулись. Дай мне тоже что-нибудь. А потом?
2: Сейчас с книгами, Гриша, уже пошутили. Да,
4: да. Стоп, давай.
2: Кто мне принес полное собрание сочинений, которые были найдены возле мусорника?
4: Да.
2: Уж не Григорий или Петрович?
4: А так все сейчас.
2: С криком мне жалко это выбрасывать.
4: Почему? Я тебе вчера, наверное, не рассказал. Я видел и Довлатова книгу «Зона».
2: Серьезно?
4: Лежала на мусорнике. Потому кто-то, наверное, решил почитать, знаешь, там, так сказать.
2: Возле мусорника.
4: Да, чтобы научиться по фене болтать, да. А тут открыл, господи боже мой, не понять никак. Ну, а сейчас деньги же разыгрывает, по-моему. Я давно не видел, не показывают же, нет, ее уже почему-то.
2: Но это не то телевидение, которое надо
4: смотреть.
2: Извини,
4: пожалуйста, да.
2: Да.
4: И как-то вот передача стала не та. Но был момент, когда автор и ведущий вот умер, такое случается, и вдруг я понял, что у него не книги в наследство там.
2: Не, ну там же драка была.

0: А за наследство?
1: Миллионы миллионов. Ну и что самое еще интересное, теперь ведущим стал Борис Крюк, экс-ведущий телепередачи «Любовь с первого взгляда». И казалось, при чем тут Эдмунд Кашевский? Вот при чем тут? Кстати,
2: вспомнил.
1: Это вопрос, да. Вот
2: вспомнил,
1: это,
2: да.
1: Нет, это вопрос, если тут, да, кто-то сможет, да, сказать, почему, да, вот чем, вот, так сказать, кем, с чем.
2: 244-244-14. Составим Григорию конкурсную программу на этот вопрос. Ваш ответ ждем именно по номеру 244-244-14. А что в качестве приза, Гриша?
1: В качестве приза как раз и будет «Любовь с первого звука». Можете записывать.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама. Новые дорожные знаки. Здесь поворачивать нельзя. Что происходит? Узнай актуальные дорожные новости по будням в программе «Навигатор» на Ретро-ФМ Латвия. «Навигатор» совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол «Карглас».
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего LV!
5: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Школа зовет?
7: RD Electronics отвечает суперценами.
6: 17 августа по 13 сентября.
7: Большая школьная распродажа.
6: Смартфон Samsung Galaxy A16.
7: Всего 99 евро.
6: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
7: Все для школы по суперценам.
6: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
7: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
8: What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
10: Предложение супервыходных в Lidl с 5 сентября. Морковь 1 килограмм 39 центов. Творог из цельного молока Pilos 1 килограмм 3,49. И сокосодержащий напиток Tropical 14 по 200 миллилитров с Lidl Plus 3,49. Lidl стоит того.
11: Интересантус фактус пар накотнес мобилитати пьедава Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
12: Cash and Bell.
13: Да, тут вопросы, я бы сказал, залип народ на этот вопрос.
14: Тут споры пошли, вы знаете. Мне понравилось телевидение, какие были. Неужели вы помните эти телевидения все? Вот время было какое, да. Но тут Марко, да, очень хорошо. Уважаю господина Кашевского, уважаю. Я думаю, влюбился в него с первого взгляда Б. Круг.
13: А вот так, да. Я должен огорчить Марко. Марко, не знаю, как у господина Крюка, а у меня с ориентацией как-то все по старинке.
14: Да,
13: Тут не пройдет это.
14: Марка Nissan Marina случайно, но в этом чуть попозже, да. Да, а вот теперь вот Марка не верит в любовь с первого взгляда, зрение уже не то, приходится все больше на ощупь.
13: А что вы думали, уважаемый Марко, что вечно будете молодым? Нет.
14: Да.
13: Поэтому вот хорошо, что еще осязательная функция есть.
14: Но мне еще тоже понравилось о том, Эдмунд Кашевский придумал передачу «Любовь с первого взгляда». Ну, я скажу, тогда бы он здесь не сидел.
13: Я бы тогда жил в другом месте, в Сан-Франциско, как минимум.
14: Да, а то, может быть, или в Малибу.
13: Нет. Знаешь, где?
14: Где?
13: Я бы жил в Нью-Орлеане, там с музыкой все в порядке.
14: Так какого ты не придумал эту передачу? Я бы там где-то в гости приезжал к тебе.
13: Ты бы

0: Ты бы был секретарем ученым.
1: Да. Да. Конечно, да. Нет, вообще-то, конечно...
0: Кто ходит по цепи кругом.
1: Да, я подскажу, чтобы немножко вспомнить вам передачу. Здесь она, наша латвийском телевидении, называлась несколько по-другому называлась, да. Вот подумать, как она называлась. Там, значит, связано с котом. С котом.
0: Это как скотина, а это два слова.
1: Это отдельно. С да. котом. Да. Да, вот кот там в названии был очень интересно, да. А этому там интересно смотрелся, да.
0: Я там неплохо смотрелся, я был молодой тогда.
1: Да, и кстати там.
0: Красивый!
1: Кто же поженился после этой передачи?
2: По-моему, два. У нас
1: два несчастных.
2: По статистике, да, две пары
1: совершили брак.
2: Послушали Мендельсона, да.
1: Ничего себе. Ну все, давайте вспомнить, как эта передача называлась. Значит, кот в названии был. Да, вот здесь.
2: Меня, и меня там не было, там Григорий был в названии. Ладно, поехали. Телефона помнит, нет?
1: Да, нужно.
2: Нужно. 244-244-14.

0: Григорий, я предлагаю наступить на горло этому ласковому маю.
1: Да, тем более, что они еще будут.
2: Гриша и Эдмунд, что вы себе думаете? Это два старых перца.
0: Итак, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Это у нас Андрей. Вы знаете, вот Леонид прислал то, что он помнит передачу «Кот в мешке». Это правильный ответ. А Лилия вообще еще и Сашу Шварца, «Царство ему небесное», приписала тоже к этой передаче. Но я хотел бы поговорить все-таки в эфире с человеком, а тем более Грише интересно, кто принимал участие.
4: И что стало с вами.
0: И что стало, да. Вы были один из тех двух, кто Мендельсона слушал, или у вас, слава богу, пронесло?
3: Меня, слава богу, пронесло.
0: Ага. А когда, скажем, что там было? Помните какие-то детали?
3: Детали, да, помню. Если не ошибаюсь, это был 2001 год. Вы тоже должны, Эдмунд, помнить. Я был тогда в белых штанах и с гитарой.
0: А, был человек с гитарой, да, помню.
4: Парень с гитарой. Я помню, песню потом сочинили.
0: А, это потом Саруханов песню про вас сочинил, да?
3: Да, да, было такое, да. В принципе, кстати, между прочим, с Григорием мы тоже знакомы лично.
4: Мы с вами жениться там пытались или что, простите?
3: Нет, мы с вами виделись на радио DVA, на Номитню.
4: Господи, боже мой, сколько вам лет?
3: 51.
4: Ой, малщик, да.
0: Да, Андрей,
3: ну мы там виделись, да, я приезжал в студию, ночной эфир. А мы там стихи читали. Помню, были такие стихоплеты радио DVA.
4: Да, в белых штанах гитара, и да, помню. Да. Или на передаче были. Так. Ну, а на ком женились-то?
0: Да, Андрей, да, в сухом остатке все-таки вот передача-то почему не помогла?
3: На самом деле, трудно сказать, почему не помогла. Наверное, запросы у девушки были слишком высоки.
0: А девушка была откуда?
3: Наша местная, откуда?
0: Нет, ну у нас там разные девушки принимали участие. Из разных городов Латвии.
4: У местных всегда высокие запросы. Это ж тебе не...
3: Я не помню. Наверное, все-таки из Риги. Да на самом деле, честно говоря, не особо мне хотелось так выигрывать.
0: И жениться не особо хотелось, да?
4: Выигрывать не хотелось, да.
3: Молодой еще, куда там.
0: А приз вы какой-то дополнительный выиграли? У нас же была тогда еще система такая, что можно было еще и приз выиграть. И путешествия, и всякие.
4: Вместо девушки берешь девушку или приз?
0: Нет, и когда вот с девушкой выигрываешь, то у тебя была специальная такая стена была, и там несколько, 9 окошек было, и ты открываешь, а там приз.
4: Девушка.
3: Ну я, в принципе, даже до финала не дошел. Мы с девушкой так это... Она выбрала другого, ну и слава богу.
4: Да.
0: Вот,
3: я был один из трех парней. Вот, девушка выбирала одного из нас. Меня не выбрала. Собрался и ушел. Слава богу, да.
4: Повезло.
0: Как вам повезло, да. Вы знаете, вы родились в рубашке, Андрей, я вам скажу, да.
4: В мешке.
0: Ну что ж, спасибо вам за вашу память, за воспоминания. Спасибо за участие в этой программе. Удачи. Удачи.
3: Всего доброго.
4: А давай как-то можем передачу, это было как-то так вот, радиомешок.
0: Радиомешок.
4: Да. Вот девушка пошла, раз и в мешок.
0: Радиомешок, да. И Гриша.

0: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.
1: Гриша и Эдмунд, что вы себе думаете? Это два старых перца.
2: Да, два старых перца заглянули в календарь. И ух ты, смог, чего интересного-то много.
3: Да, во-первых, остановите, больше не присылайте про этого мешка, да, так же нельзя, сколько воспоминаний. Эдмунд вас всех не помнит. Да, да.
2: Да. Итак, поехали. Что в календаре написано черным по белому, что 4 сентября 1888 года в Америке, в США, запатентована была фотокамера с катушкой пленки и зарегистрирована торговая марка Kodak.
3: Удивительно, но в 1905 году, независимо друг от друга, это как радио Попова Маркова, Маркони, да?
2: Да.
3: Да. Вальтер Цап, фамилия хорошая.
2: Так это же наш.
3: Да, Вальтер Цап.
2: Ну я, ну.
3: Да,
2: я.
3: Фотоаппарат Минокс. Да,
2: его он... на Вэфе делали, да.
3: Да, и, кстати, вот как писали, да, Минокс, да, вот это. И делали, и делали. И... А где твой кодек делали?
2: А потом там, в Америце.
3: Да, нам ближе все-таки это. Ну, и, кстати, шпионы Минокс.
2: А, кстати, вот этот американский изобретатель Джордж Истман, который зарегистрировал эту марку Kodak, он в тот же день еще побежал кривенькими ножками и получил патент на рулонную фотопленочку в кассетах и вот на фотокамеру для съемки на такую пленку. Все это вместе сложил, запатентовал под марку Kodak и... Я тебе скажу, прекрасно себя чувствовал.
3: Как ты сказал, рулонную пленку, а сразу подумал, а кто изобрел рулон туалетной бумаги? Вот это для более значимой, ну, чем рулонная пленка.
2: День рождения туалетной бумаги мы уже проехали. А вот с фотоаппаратом, я думаю, мы как раз-таки пока еще сегодня актуальны.
3: Вот он, страшное событие. В 1530 году родился Иоанн Васильевич, да. Тот самый, который вошел в историю как первый русский Иван Грозный. Все остальные были... Не Грозный, что ли, не понял?
2: Слушай, что ты говоришь? Ванно Грозный был, да?
3: А какой фильм хороший, а?
2: А, да.
3: Да,
2: Сэмюэль Морзе заявил, что смог передать первое телеграфное сообщение на треть мили. И был это тоже 4 сентября 1837 года. Знаете, сколько это есть, треть мили? Гришка, знаешь?
3: Треть мили?
2: Да.
3: Я вспоминаю Морзе, вспоминаю быстро.
2: Как он выглядел, да? Сёма, как ты выглядел? Так вот, треть мили, леди и джентльмены, это 500 метров. Ну, господи, 500 метров, что там крикнуть можно? Что там передавать?
4: Дочка!
2: Дочка!
4: Тире! Принимай!

0: топлива в приложении Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

0: Как там было в 12 стульях, запускайте берлагу, да? Так вот, я готов запустить нашего берлагу с погодой.
1: Главного синоптика.
0: Ах, да. Ты у нас главный синоптик уже, да?
1: Ну, сея Латвия.
0: Извините, главный синоптик готовится к выходу после песни и рекламы.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
2: Na, хотя в реальности белая ночь бывает только летом. Насколько я знаю. Или длинная полярная ночь, она вообще там от забора до заката, да?
3: Это белая ночь, оседая.
2: Да, оседая, вот поэтому и задаемся вопросом, а, собственно говоря, о чем эта песня? Да, потому что зимой просто темно. Какая седая ночь, Гриша?
3: А возможно, о ком? Помнишь, там из двери или там из черного пятна выходит седая ночь. Да, и как цап-царап.
2: Да-да-да-да. А вот, например, фраза «И я хочу тепла». На что намекает? Что батареи не работают, что ли? Или что подросток, который живет в общежитии, там опять, так сказать, испытывает неудобства по поводу того, что температура в комнате недостаточно? Да, может быть. А потом какие-то странные приоритеты, Григорий, нет? На дворе, так сказать, ночь, дождь или метель, в зависимости от того, в каком куплете, да, мы это слышим. А все нормальные люди спят в это время, да? А что делает этот парень?
3: Да, но учитывая, что песня, знаешь, она же в конце 80-х вышла, по-моему, где-то там первый раз, да? Да. А тогда сотовые не у всех же были. У тебя был там в конце 80-х?
2: Обязательно.
3: Обязательно, да. Такой большой носил с собой, да?
2: Да, кирпич у меня был, но это было значительно позже.
3: Да, ну а с кем поговорить? Вот ты представляешь, вот так бы набрал телефон и поговорил.
2: Ну и что, это повод, что ли, стоять у окна и пялиться в чужие окна, что ли? Белые розы, мои ладони. В принципе, я думаю, что это, если человек стоит у окна и смотрит у чужого, это классический сюжет для того, чтобы позвать полицейского.
3: Тогда еще милиционера.
2: Ну да, может, тогда еще участковый тогда еще был такой.
3: Да. Такой-то идет, спаси меня, дядя, от седой ночи.
2: Да, но с другой стороны, ведь они, эти, сколько там, 4 аккорда, по-моему, да, в этой песне? Да, 4 аккорда, если я не ошибаюсь. Они сделали такой фурор, что даже там за бугром, и то при помощи искусственного интеллекта один шутник якобы изобразил, что это исполнил Канье Уэст, и...
3: Да,
2: и все, и понеслось.
3: На русском языке?
2: Не.
3: Это
2: White Night был там.
3: Это было бы круто, если бы и только седая ночь.
2: Да, а тут смотри, ну берем, например, припев. Он же, там вообще смысла ноль в припеве. Седая ночь, и только ей доверяю я.
3: А ты знаешь, когда народ танцует, он только эти слова и поет. А вот остальное-то вы хоть раз послушали песню?
2: Не, у меня вопрос, а почему он доверяет седой ночи, а, например, там, не другу, там, портвейну, условно говоря. Там,
3: потому что если...
2: Обычно ты меня любишь, ты меня доверяешь.
3: То, что знают двое, да. А...
2: Знает и свинья.
3: Да, с портвейном.
2: Да.
3: А вот туда, вот скажу, а седая ночь, она ведь как бы...
2: А с другой стороны, седая ночь молчит, как рыба об лёд. Почему? Правильно, потому что это неодушевленная она.
3: Да. Ой, да, это вообще... Ну, вот так проскиньте немножечко, что вы слышали в этой песне, да, что у вас с этой песней связано, да, вот и давайте, а, кстати, песню бы послушать, а то ведь правда.
2: Песню послушаем, да, ну, давай, потому что я, честно говоря, прослушав этот текст, я понял, что тут что-то с этим парнем, который там, не знаю я, что зимний парк опять нас встретит, но знаю я, что зимний парк нас встретит. Ага. Сейчас он встретит этот зимний парк. Там холодно, сыро, и можно отморозить все, что самое дорогое.
3: Танцуют все.

0: празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Given и на Given.lv только в сентябре.
1: Навигатор Retro FM Latvia. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
2: Поехали по пробкам. Трасса П2 от Мазаюгла до Рижской обводной. На 11 минут что-то там не алло.
3: Экспорта Ева, страшно. Вот тут 7 минут.
2: Три куплета про Густава Земгала Гатве. Серитью на Брівібас поедете, по Густава Земгала 11 минут. Если с Гауяс на Брівібас захотите поехать в этом направлении, тоже 11 минут. А если еще поворот налево, добавьте минуту.
3: Да, буду ехать Зегужево, Даугавгрівас, 7 минут.
2: Барона от Пернавас до Брівібас на 9 минут с лишним.
3: Салутилс, Салусавсала, 8 минут.
2: Что такое Салутилс?
3: Тилц – это мост.
2: А Салу – это островной мост, да?
3: Ну, не соленыш.
2: Понятно. Брівібас Гатвес, Лейлвардес до Шмерля. Ух ты, и там на 11 минут чего-то.
3: Да.
2: Ну, что у тебя еще есть?
3: Земгала Гатве, Ерику, Брівібас Гатве, да.
2: Это уже было, это уже было.
3: А мне очень понравится, да. Поехали по пробкам. Вот это выражение я запомню, которое ты сказал очень хорошо, да.
2: Ну, ладно, на закуску тогда мы дадим Карля Умня Гатве. Свацайся до Вінібас Гатве, там аж на 6 минут с лишним. А если там же слепая сновация, во вторую сторону, то там только 5 минут с половиной. Вот ведь как.
1: Навигатор совместно с CarGlass.
4: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
5: Реклама.
6: Ты только посмотри, все по парам заходят.
7: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
6: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем, вторые за полцены. Оптика Филман.
8: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET, Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET.lv vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā!
9: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
10: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
11: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Бананы 1 килограмм с Lidl Plus 79 центов. Сливочное масло Pilos 170 грамм 99 центов. И капсулы для стирки Ariel 60 штук 13,99. Lidl. Стоит того!
12: Storen Technica katru rītu dodas darbā. Bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
13: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
14: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
16: Grigori i Edmunds. Programme Starý Perc.
17: Конкурс.
2: Да, будет у нас конкурс сегодня обязательно, потому что подарочная карта номиналом в 25 лат, Спортленд, вот у Гриши в руках.
3: Не торопись расставаться, да. Вот тут да, это, да. Вот это вот такой я щедрой души, да,
2: Гриша,
3: человек.
2: Джентльмен не должен быть скрягой.
3: Да, но нельзя раздавать налево-направо.
2: Как сеятель.
3: Да. Даже про песню все-таки.
2: Ну давай, на песенной теме точку поставим.
3: Марко мне очень понравился. Значит, что он тут пишет? Грустная песня «Исповедь ночного сторожа». Нет, «Ночной сторож» — это «Ночной ларек». Там было, по-моему, помнишь, какая песня? Это вот это. Да.
2: Или «Опустил мой город ближе к ночи».
3: Ох, даже
2: до
3: так,
2: тебя
3: да,
2: дойти мне не суждено.
3: Ох, ничего себе.
2: Залепило снегом ясные очи. Я лежу под вывеской «Вино».
3: Это Шурик напоминал, вот когда зашел, да. Нарушение трудового законодательства, вот смена длится и по ночам. Ну, а когда сторожит, днем что-то сторожить?
2: Так он же подросток, а хотя мог подрабатывать, да.
3: Да, если тут сторожит шахту, еще под землей, то что он себя не по себе. Ну, что ты вот все-то плохом, а?
2: Ну, на самом деле, абсурдность этого текста, который звучит, но он такой заводной, что моментально вот Гриша вспомнил эпизод, что на любой дискотеке, если надо народ поднять, то а на седую ночь выскакивают
3: все, включая
2: мужчин.
3: Да, это, вот это есть такие вот песни, в конце концов. Ну, хорошо, так абсурдное. А «Йомахат, Йомасол».
2: Ну, а
3: по-моему,
2: что?
3: Там сколько, 18?
2: Ее мы разберем позже.
3: Да, это вот...
2: Это не надо сейчас.
3: И ни в чем
2: не
3: песня. «Йомахат, Йомасол».
2: Да, да, а Джонни Ое тоже. Ну, ладно. Это будет отдельный разбор. Сейчас мы вот на «Седой ночи» сконцентрировались. Итак, абсурдность текста раз. Подросток, который не понимает... Ну, так сказать, не понимает разницу между неодушевленным и одушевленным... существом и предметом.
3: Вот, да. Вот это слово. Парень в глубоком
2: экзистенциале...
3: Да, вот выговорить не могу.
2: Экзистенциальном, так сказать...
3: Как кризисе.
2: Это? Кризисе, да.
3: Да, вот это вот слово такое сразу говорит. А вот если это слово на музыку положить, вот напоиваем.
2: Экзистенциальный кризис.
3: А я бы седая ночь.
2: Да. Ну, я думаю, что теперь мы вам на выходные, так сказать, тему на уши повесили. Будете ходить напевать себе «Седую ночь» и анализировать текст. Если с нами согласитесь по каким-то пунктам, я думаю, в понедельник мы можем на эту тему спокойно поговорить.
3: А конкурсу готовимся.
2: Конкурс у нас будет спортлендовский. Мы вам дадим задание скоро.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 1. līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldākrējuma krēms Kārums, vaniļas vai karameļu 150 g 59 centi. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Grigori i Edmunds. Программе «Старый перц».
2: Конкурс.
3: Ага, причем конкурс от Спортленда. Гриша, у тебя какой разряд был по какому виду спорта?
4: Нет, это лучше не вспоминать. Мне очень нравится такой Леонид, когда будете призы раздавать. Что значит раздавать?
3: Вот Леонид, мы не раздаем, мы призы разыгрываем.
4: Да,
3: а как вы... там было? Тут не церковь, вас не обманут, да?
4: Стармендер говорил. А вы можете разыгрывать всех остальных слушателей приятным. Чем-то вот приятное. Что самое приятное?
3: Я у тебя спросил про разряд спортивный, Гриша. Не спрыгивай с темы.
4: Гребля академическая.
3: Гребля академическая.
4: Да, это меня спасло, это слово академическое. Только из-за этого меня не выгнали с первого курса с академии сельхоз. А, так вы за академию выступаете?
3: Да.
4: Сказал проректор по учебной часть.
3: И не выгнал тебя в этот раз, да?
4: Да, а футболистов всех остальных выгнал, да?
3: Да ты что?
4: Да. Так что, видишь, надо знать.
3: Мне не так повезло, да. Я
4: выгнал.
3: Не, ну... Волейбол не так котировался, скажем, в институте культуры, как академическая гребля в Елгове. Ну ладно. Что я могу сказать? Что, в принципе, как говорил тренер, тяжело в тренировке, легко в игре. Ну, трудно с этим поспорить, конечно. С другой стороны, сила есть, ума не надо. Но лучше, когда эти оба два фактора сочетаются. Смотрю на Григория. Не помешала тебе гребля? Не помешала.
4: Да.
3: Ну что, давай. Как-никак, у тебя в руках эта карта, которая тебе жжет руки. 25 евро номинал.
4: Я как девушка с веслом стою, да?
3: Девушка с картой, да. Долг хотели, скажем так, решались, какое вам дать задание. С одной стороны, вчера мы профукали день рождения бюстгальтера, а сегодня как-то...
4: Чего день рождения?
3: Бюстгальтера. Мы профукали с тобой вчера.
4: Ой, такая вот, я даже не знаю, такая ненужная вещь, честно говоря.
3: Тебе да.
4: Да.
3: Мне тоже как-то не особенно, да, но есть люди, которые носят. Вот. А с другой стороны, сегодня, оказывается, 4 сентября поступили в продажу первые колготки 67 лет назад.
4: Ой, это вообще страшная вещь, честно вам скажу. Это вообще не понимаю. Кто это придумал, а? Кто?
3: Этому человеку надо было вообще руки
4: вырвать. Есть имя этого человека?
3: Имя в студию.
4: Ален Гент из города Гленревин. Вот этот город, я честно съезжу туда, чтобы посмотреть.
3: И выскажет все.
4: Да.
3: Да. Но эти две темы мы уже, как говорится, трогать не будем. У нас все-таки спорт. Спортленд и спорт – это что-то, правда? Посему 244-244-14 даем вам задание. Нам нужно, чтобы вы придумали хокку.
4: О колготках?
3: Это максимум, нет. Это максимум 3 строчки, напоминаю. Не надо поэмы писать, не надо. Максимум 3 строчки, хокку, и чтобы в этом хокку был Спортленд.
4: Ну, чтобы спортивное было хотя бы, да?
3: Спортленд.
4: Спортленд. И 3 раза Спортленд, Спортленд, Спортленд.
3: И все, и конец хокки.
4: Ну, ты сказал, 3 строчки.
3: Да, но с другой стороны, это тоже креативный подход, почему бы и нет. 244-244, мы на это дело отпустим минут на 20, может быть, в следующем часу подведем итог. И самый креативный, с юмором, подчеркиваю, с юмором, можно с циничным юмором.
4: Да.
3: Можно просто... Да, с черным.
4: Че с пробкой просто так ставить, правильно?
3: Действительно. Поэтому давайте хокку, где должно быть одно слово. Спортленд. А остальное все полет вашей фантазии. Поехали.

0: Given празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Given и на Given.lv только в сентябре.
1: Реклама. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал!
0: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
5: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: Только в МК Латвии. Какие особые правила установлены для автоводителей старше 60? Читайте, чтобы не нарушить. Адвокат требует от ДБДД компенсацию за утечку личных данных. Правда ли, что каждый владелец машины сможет получить до 10 тысяч евро? Как быть, если обидел врач в больнице? Все о новой системе контроля для защиты пациентов. В квартире пахнет соседским обедом и сигаретами? Рассказываем, как бороться с неисправной вентиляцией. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
7: Зэм-зэм цены в магазинах Мэго. Теперь тушеное мясо, разные виды, только 99 центов. И гречка только 85 центов. Еще больше товаров по ценам Зэм-зэм в Мэго.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
9: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
10: Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
11: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
12: Grigorij i

0: вечерний променад.
1: Вечерний променад.
0: Вечерний променад.
1: На Ретро FM Латвия.
0: Вечерний променад.
2: Итак, обращение к общественности, к нашей творческой...
3: И радиообщественности.
2: Да, спасибо за то, что вы прислали. На этом стоп-машинка. Прием Хокку на конкурс имени Спортленда закрывается. Сейчас будем обрабатывать информацию, ну и потом поделимся с вами...
3: Грозами.
2: Да.

0: Кричит: «Многовато тебя! Иди в Спортленд, там найдешь и здоровье, и свою красоту». Татьяна.
1: Кстати, Евгений, который приз не получил, уехал за границу, пишет из международного, так сказать, терминала. Да, какой-то, да, в колготках и плаще пошел, а в Спортленд охрана не пустила. Трусы надеть придется, завтра не в Берлине я. Ух ты, ничего себе, какой сложный хоку дать. В Берлине не надо ехать, в Токио лучше. Да, там настоящий хокку живет.
0: Да, ну что тут еще есть такое? Вот Алла прислала типа хокку. Спортленд, увидел колготки, купил, золотая медаль моя.
1: Даже так, да. Да. Я же путаюсь уже недалеко. Вот это было: лес, осенний дождь, иду по грибы, вот и медведь. Без Маши, я понимаю, кроссовки из Портленд не лгут. Мне бы уцелеть. О, Господи Боже, я путаться уже начинаю.
0: Да, да, да. Ну и последнюю сейчас вот зачитаем, а потом все остальное уже начнем обрабатывать и пустим, так сказать, потом уже готовый материал. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, это науке неизвестно. Но, что известно, в Спортленд есть все. И колготки тоже. Вот Алла. Алла молодец. Алла с колготками дружит. И со Спортлендом тоже чувствуется. Окей, все. Дамы и господа.
1: Стоп, стоп, вот на латышском языке вот это вот, дядя, ну, защите. Да, вот это. Егаю, ну, вот это вот.
0: Егаю Спортленд пец фужа бумбас и знацу арчетрам кедам. Пилнас рокас виссир бумбас. Дэлс мам праса, мам. Бет ко мэс, кур мэс ликсим четрас кедас. Илзе. Штрунс по четрам, главное, скавинис ир, как говорится. Окей, все, сейчас мы работаем, подводим итоги, затем вам все расскажем.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Dumzīme koledža LV.
1: Reklama.
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
6: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
7: Storen Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Ei, ko tāda skāba?
9: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
8: Tev ar vienu reizi nepietika.
9: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
10: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
11: Washcar.
12: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
13: Edmund Kaševski, Grigori Berg. Programme Starī perci.
14: Так, ну, люди добрые, хокку это что? Хокку это в японском стиле три строчки, и это не частушка, это не куплет, да. И это не четверостишье.
15: И, кстати, остановитесь уже, не пишите, все-все-все, хватит, да, только подбить только немножко, ничего себе. Сколько японцев много среди нас.
14: Ну вот из хокку, смотрите, вот «Спортленд зовет сквозь усталость и лень к новой победе». Да, вот Светлана ухватила эту самую вдохновение ветра в волнах радиоэфира. Не слышно слово «энд». Это просто эхо отвечало. «Спортленд», «Спортленд», «Спортленд». Марко, это тоже не хокку. Далее. О, «Спортленд». аншлаг, кроссовки купил, теперь быстрее хожу к холодильнику. Леонид, это мы за вас радуемся, что к холодильнику быстро ходите теперь.
15: И в те времена, да, когда Хоку писали, холодильника еще не было. Это древнее искусство, да.
14: Да, вот замечательно, но тоже немножко не Хоку. Что нам Диснейленд, что нам Неверленд, когда у нас есть свой Спортленд? Вход бесплатный, выход как получится, Анна. Согласен. А вот Хоку. В Спортленд зашел, кошелек теперь пустой, зато в кроссовках. Шикарно, да? Да. Еще можно вот, скажем, купил кроссовки Спортленд я со скидкой, бежать собрался утром на заре, но до дивана добежал с улыбкой. Не туда тоже немножко. Что еще?
15: А что-то есть, вот, чтобы там с Японией было связано?
14: С Японией, да, да, есть. Вот, пожалуйста. Слово «Спортленд» я услышу, с Фудзиямы я сойду. Бабочкой прикинусь лучше и коньки себе куплю. Людмила. Да. Чувствуется, побывала на Фудзияме.
15: Да, да, на Нихоку. Нихоку,
14: Нихоку, да. Но, Людмила, можете прислать свое любимое музыкальное произведение, хоть повеселили, да. Это у вас будет поощрительный приз. Кстати, как поощрительный приз будет еще и у Галочки. А Галочка нам написала следующее. В Спортленд за носком зашла, вышла на лыжах и в купальнике. Денег нет на маникюр.
15: Ну, с одной стороны... Это горе, горе, они, да. Это не Хоку.
14: Это горестная Хоку. Итак, что у нас уходит в финал? В финал и на голосование уходит три варианта. Первый.
15: Три Хоку.
14: Первый. Семь самураев в Спортленд вошли без мечей. Вышли с мячами. Это номер один. Номер два. Лес, осенний дождь. Иду по грибы, вот и медведь. Кроссовки из Спортленд по лугу. Мне уцелеть. Шикарно.
15: Да.
14: Далее, вариант номер три. Яркий Спортленд манит. Спорт и стиль в одном шаге. Радость движения. Первый вариант – самураи, второй вариант – лес-медведь и третий вариант – яркий Спортленд в одном шаге. 244-244-14, народ, помоги разобраться. Максим смеется, у него свой фаворит, но он остался в одиночестве.
15: Так она говорит, теперь, народ, пожалуйста, хакуйте.
14: Хакуйте, да, по полной.

0: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
1: Programmas Dari Perci.
2: Да, люди добрые, у нас еще одна песня для процесса голосования. Как раз таки вот Саруханов про то, что это не любовь споет, а вы...
3: Да, но пока лидирует номер один.
2: Ну, пока, да. Это пока. Сейчас Саруханов запоет, и глядишь, может там еще и какое-то другое развитие появится. 244-244-14...

0: Алло, здравствуйте.
1: Добрый день, Сергей звонит на голосование.
0: Да, и?
1: Так, за вариантом был яркий спорт манит, радость, спорт в одном шаге, что-то такое, там, радость движения.
0: Было, да, это вариант номер три.
1: Да.
0: Но за него, да?
1: Да, за него.
0: Все, спасибо, Сергей.

0: Здравствуйте, по какому поводу?
1: Здравствуйте, Алексей. Голосую третий вариант.
0: За третий вариант, да, Алексей?
1: Да.
0: Спасибо.
1: Да.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Reklama. Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Saulespuķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Мекс. Tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
6: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
8: Toksiskais Rosols, Kremlini, Vate. Valdošie tikai Karina Birkas citādi domājošiem cilvēkiem, jo aiz šiem vārdiem viņi slēpi savu neizdarību, gļēvumu un negausību. Viņiem nav piedāvājuma tautai. Valdošās diletantu un neliešu partijas ir jāpadzen prom. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
7: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
9: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior. Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
10: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
11: Grigori i Edmunds. Программе «Старый перц».
12: Конкурс.
13: Да, итоги конкурса. И что мы видим? Конечно, вот те звонки, которые были в студии, которые были за третий вариант. Яркий «Спортленд» манит. Спорт и стиль в одном шаге. Радость движения. Шикарный, хороший вариант, но, к сожалению, они не перевесили всего того, что тут посыпалось за вариант. Семь самураев в Спортленд вошли без мечей, вышли с мячами.
14: Да, это первый вариант, а почему за второй да. вариант вообще?
13: Почему, да, вот смотрите, лес, осенний дождь, иду по грибы, вот и медведь. Кроссовки из Спортленд по лугу мне уцелеть. Александр, ну шикарно просто, да. А вот как-то
14: не
13: да,
14: пошло.
13: Не пошел медведь. Почему медведь не зашел, Гриша?
14: Потому что Маши не хватало, да.
13: А, была бы Маша еще, тогда бы да.
14: Да, вот, это жалко.
13: Вот Григорий как-то вот он зрит в корень, да. Да, итак, бронза у Александра. Лес, осенний дождь. Иду по грибы, вот и медведь. Кроссовки из Спортленд по лугу мне уцелеть.
14: К- как понять, бронза, а второе место нет, и сразу первое.
13: Серебро, яркий Спортленд манит. Спорт и стиль в одном шаге. Радость движения. Ром-ром. 28 голосов, включая ром-ром. Последний телефонный, который только что был у нас во время песни. 28. Но у варианта 7 самураев в Спортленд вошли без мечей, вышли с мечами от Олега. У этого варианта 36 плюсов.
14: Numero uno.
13: Numero uno, да. Поэтому карта от Спортленда отправляется к Олегу. Всем гран мерси, вы чертовски талантливы. И какая радость вот работать для такой аудитории.
14: Да, это конечно. Да.
13: А вот что там у нас было с посвящением специально?
14: Да, у нас тут Людмила хотела там песничку уже, я помню, да?
13: Да.
14: Мы спорили, я-то хотел, так сказать, поцелуй осенний. А Эдмунд нет, говорит, каждой женщине положено по-настоящему полковнику.
13: Ну, пускай вот хоть у нее настоящий полковник появится, если карта Спортленда. Не судьба сегодня у нее, да.

0: Эдмунд Кашевский и Григорий Берг. В программе «Старые перцы».
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
0: Кэш энд Берг.
2: Эх, как всегда, хорошее имеет свойство заканчиваться.
3: Да, все имеет свой конец.

0: Ladies and gentlemen,
1: дамы и господа,
0: мадам, месье,
2: товарищи,
0: ЭХР Медиагруппа
1: и радио Ретро FM
0: представляют кабаре для взрослых мужчин,
1: программа «Стар Перцы».
0: Гришенч,
1: ун Эдмундинч,
0: ядрит твой котин.
3: Да, кстати, не только для мужчин, но и для женщин тоже это кабаре.
4: Какую ерунду только не придумают, а все Трамп начал.
3: А не говори. Ну что, будем прощаться?
4: Да, коротко, но ясно.
3: Да, ну спасибо, что были с нами эту неделю. Ну,
4: спасибо, что будете следующим.
3: Да, что под выходные пожелать. Помните, как у той дамы из одного мема? А потом я увидела небо, поразила его глубина. И хотя я пошла за хлебом, вместо хлеба купила вина.
4: Это Хоковым уже где-то.
3: Ну, практически, да. Ну, хороших вам выходных, можно даже по этой формуле, но только без фанатизма. Это были Григорий.
4: Да, он Эдмунд Инч.
3: Bye-bye.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domuzīme koledža LV.
1: Реклама. Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего LV.
2: What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
3: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
4: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
5: Flow-up.
6: Flow-up.
5: Flow-up.
6: Flow-up.
7: Salīdzini. Izvēlies. Plūsti augšup. Flow-up. LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
9: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
10: Завтра, в субботу, 5 сентября, в Латвии переменная облачность. Во многих районах пройдет кратковременный дождь. Местами ожидаются сильные ливни и, возможно, гроза. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного. На побережье местами в центральных и восточных районах порывами до 15 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе днем 16-18, Даугавпилсе, Резекне, Красное 17-19. В Риге облачно с прояснением, временами дождь, во второй половине дня, возможно, сильные ливни. Ночью 12-14, а днем 16-18.
11: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: 7:36.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
2: Реклама.
3: Привет всем. Я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги.
5: Любимая, привет. Я тут подумал.
6: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: До 21 сентября в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Пельмени хинкали Вичи 400 граммов, 2 евро 99 центов. Копченая колбаса Галда Форэверс, развесная 1 килограмм, 3 евро 99 центов. Макароны Дубеле 500 граммов, разные виды, всего 79 центов. Айбе, всегда под рукой.
9: Debesis. 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
10: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
9: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
11: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.